Музыка для всех. Только хиты. Твоя музыка.

0: за вещами не присмотрите?
1: Какими?
0: А вот радиоприемничики. Только настройку не трогайте.
2: Лето. Лето. На плюсе.
3: Лето на плюсе. А я девочка с плеером.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

Андрю, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
1: СВХ+.

0: что предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Музыка для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбилась с ног, не зацепил.
0: Только хиты.
1: Боюсь, что потерял тебя.
0: Только твоя музыка.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет и верь.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которые...

0: СВХ+.
1: Были мы на краю, с нами был теплый июль. От пятерки сломанный руль, с тобой играли в жизнь, которой будем жить. Но сложись по

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето. Лето на плюсе. СВХ плюс.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Лето на плюсе.

0: Мурашки для всех.
1: Нет, не надо звонить, мне не надо писать по ночам.
0: Только хиты.
2: Ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

0: ЖКХ Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ плюс.

0: которая вокруг, на радио, которое рядом. Улица,
1: с ума мы сошли, в голове иллюстрации, как мы полетим, мне нужно...
0: СВХ+.
2: Мы снова танцуем...

0: бежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: напиши мне кремом от загара на спине три буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: хорошего настроения можно не возвращать. Лето на плюсе.
1: СВХ плюс.

0: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
1: Предложение супервыходных в Lidl. С 11 июля маленькие сливовидные томаты 500 грамм, евро 49. Филе лосося с кожей 1 килограмм, 10,49. И смесь орехов 200 грамм, евро 99. Lidl. Стоит того.
2: Ātri un ar žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
3: Пятого августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.

радио, которое рядом. Радио СВХ Плюс.

0: фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
1: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
2: и радио СВХ Плюс представляют программу «Магнитики».
1: Каждый вторник с 18 до 19.
2: По вторым воскресенья с 11 до 12.
1: Тревел новости. Все о путешествиях и интересных местах.
2: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
1: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
2: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
1: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты.
1: У нее глаза, два бриллианта, три карата, локоны ее.
0: На радио, которое слушает тебя.
1: Я словно замираю на руках твоих.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя.

0: загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: РВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которые слушают.

0: Так, водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето. Лето на плюсе.
3: Это будто бы банк, но я не коплю.
2: СВХ плюс.
4: Если отдыхать, знают, что мы тратим грязно.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

собака, нюхаясь, она добрая. Постучи в дверь три раза. Вот так. Тук-тук-тук. И тогда тебе откроют.

0: Правительство Хамлюс. Радио, которое тебя понимает.
1: СВХ+.

Лето назначает тебе свидание на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Миллион причин, чтобы не быть с тобой. И только один повод, чтобы остаться с тобой.
0: СВХ Плюс.

0: ищите выгодный полет Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 €. Ar paldies karti. Saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 €. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15, saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билетсервис.

0: сюрприз для любителей трюфелей. В этом месяце в Хесбургер попробуйте бургер с трюфелями и беконом всего за 5 евро 20 центов. 100% говядина, котлеты из сыра со вкусом трюфелей, хрустящий бекон, салат фрилис и Хесбургер майонез с паприкой.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Лидл. Стоит того.
2: Putni ir visiem, a kas? Vestkredit digitālajā filiālē drošināts ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
3: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтерия Вера
4: Прежнего.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева, 12 августа, концертный зал Дзинтерия.

0: за вещами не присмотрите?
1: Какими?
0: А вот радиоприемничики. Только настройку не трогайте.
2: Лето. Лето. На плюсе.
3: Лето на плюсе.
4: Найдет тебе черно-белый цвет одиноких дней, одиноких ночей.
2: СВХ плюс.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 13. jūlijam kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā. 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle. Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
6: Вы слушаете повтор передачи «Магнитики».
7: «Магнитики» – твое путешествие начинается здесь.
8: По прогнозам, ближайшая неделя в Латвии снова обещает быть дождливой, но это совсем не повод откладывать лето, ведь до солнца всего несколько часов полета. Откройте atlantic.lv и выберите отдых, который подходит именно вам. Ближайшие горячие предложения. Болгария с вылетом 11 июля от 590 евро на человека. Черногория с вылетом 12 июля от 610 евро на человека. Греция вылет 14 июля 670 евро от, если вы любите отдыхать по системе All Inclusive, тогда Турция с вылетом 17 июля от 500 евро на человека. Или Египет от 640 евро. А если хочется совместить море, прогулки, атмосферу большого европейского города, отправляйтесь в Барселону. Вылет 16 июля, стоимость от 760 евро. От 760 евро на человека. Все предложения уже собраны на atlantic.lv. Здесь удобно сравнивать цены на все отели.
7: Магнитики. Магнитики. Пульс планеты.
8: Итак, дамы и господа, представляю вам Юлия Римлина, тревел-эксперта, соведущая программы «Магнитики». Юля, привет, давай начинать программу, а новости у нас, надо сказать, исторические.
9: Привет, добрый вечер. Да, сегодня, конечно, уникальное событие, я считаю, начинает с этой новости.
8: И сразу же предупреждаем, очень много хороших новостей сегодня, туристических, и вот с чего начнем. В мировой индустрии пассажирских авиаперевозок зафиксирован исторический перелом, способный полностью изменить географию и скорость трансконтинентальных путешествий. Федеральное управление гражданской авиации США сделало ключевой шаг к отмене жесткого 50-летнего, между прочим, запрета на полеты гражданской авиации со сверхзвуковой скоростью над обитаемой сушей. Этот запрет действовал с 1973 года прошлого века для защиты населения от оглушительных звуковых ударов, которые приводили к выбиванию стекол, повреждению наземных построек, понятное дело, многочисленным жалобам. Отныне авиалайнерам нового поколения разрешат летать быстрее скорости звука над материковой территорией при условии, что генерируемый звуковой фронт не будет превышать установленные децибелы. Власть США планирует утвердить новые правила к середине следующего 27-го года, что сократит время перелета через Атлантику до рекордных 4 часов. Снятие вот этих барьеров уже спровоцировало взрывной рост инвестиций со стороны частных конструкторских бюро.
9: Как правильно, потому что нужно же создать новый «Конкорд».
8: Конечно.
9: На чем-то-то нужно преодолевать этот барьер звуковой. А у меня новость для тех, кому обычного моря, солнца, шведский стол недостаточно.
8: Так.
9: И таких предлагают развлекать немецкий круизный оператор «Аида Круизес». Они открыли бронирование на детективные рейсы.
8: Да ладно?
9: «Crime and Sea». Первый круиз в январе 27 года. Лайнер выйдет из Гамбурга и через неделю вернется обратно. На борту ведущие криминалисты, автор детективов, подкастеры, лекции о закулисье реальных уголовных дел, мастер-классы по судебной медицине с воссозданием смоделированных мест преступлений. А неделя в роли Эркюля Пуаро вам обеспечена. И параллельно они же запускают танцевальный рейс с мастер-классами по танго, фокстроту, ча-ча-ча от телевизионных хореографов. Это очень показательный тренд. Круизная индустрия уходит от обычного конвейера к нишевым продуктам с высокой эмоциональной ценностью. То есть есть уже круизы для любителей вина, например, джаза, астрономии. Теперь вот криминалистика и бальные танцы к нам подоспели.
8: Да, по-моему, что... очень любопытно. Особенно если у тебя есть финансовая возможность вот так вот на неделю превратиться в Шерлока Холмса, Эркюля Пуаро или еще какой-нибудь детектив. Вот,
9: но это не отменяет, опять же, самого круизного маршрута, да?
8: Конечно.
9: То есть ты еще и заходишь
8: конечно
9: в какие-то города,
8: конечно,
9: смотришь, и, в общем, добавленная стоимость налицо.
8: Давай тогда к морским путешествиям. В индустрии ультра-роскошных морских путешествий зафиксирован новый тренд.
9: О, это прекрасная новость.
8: Да, эпоха, когда главным мерилом статуса миллиардера была вертолетная площадка или мини-субмарина, подошла к концу. Хотя вряд ли она, конечно, подошла к концу. Одно другого не отменяет. На смену жестким стационарным конструкциям на яхтах, да, которые стоят миллионы и миллиарды, пришел новый тренд. Высокотехнологичные, надувные...
9: Миллиарды не стоят.
8: Не стоит миллион, ни одна яхта, да?
9: Ну, 100-150, что-то такое там было, самая дорогая.
8: Ну да, там метр-миллион, по-моему, такое было.
9: В зависимости,
8: приблизительно.
9: Да.
8: Надувные развлекательные модули премиум-класса. Продвинутые надувные системы разворачиваются силами экипажа за пару часов, расширяя зону отдыха прямо посреди океана. То есть выехал туда на своей яхточке. И, пожалуйста, еще аквапарк, водные горки, водные батуты, трамплины. От 2000 до 15 тысяч фунтов. Изолированные морские бассейны, конструкции с защитными сетками от медуз и акул. Здесь до 100 тысяч могут уже достигать эта конструкция. И плавучие пляжные клубы, представь себе. Там конструкции с диванами, соляриями, барами, все это надувное. От 200 тысяч. От 200.
9: Ну, взрослые, которые выросли где-то в отелях All Inclusive в Турции, в аквапарках, они не могут отказаться от этих аквапарков. И решили построить их себе прямо в океане. То есть, ну что ж, здорово. Хотелось бы на это посмотреть.
8: Я думаю, что очень... если тебе самой яхты, там, не знаю, 150-метровой маловато, ты еще вокруг себя вот это пространство действительно организуешь и там еще развлекаешься.
9: Детям очень нравятся аквапарки, которые, ну, такие надувные вот эти игрушки, все, которые в воде именно стоят. Вот я на Канарах видела такое. Видела в... Я уже не вспомню сейчас где, но много где возле берега надувают вот эти игровые площадки, и они всегда заполнены, так что очень классная, да, идея для отдыха.
8: Ну, а какую? Более позитивную или менее позитивную новость? Давай сейчас менее позитивную новость. Опять-таки возвращаемся в Америку. США объявляют войну родильному туризму, который власти страны официально признали процветающей незаконной индустрией. Тотальные визовые проверки, изучение беременных туристок, иностранкам, планирующим роды в США, грозят тщательные проверки, визы и уголовное преследование, ежели вдруг что. Ну, нам же известно.
9: Это у нас правые, да, как бы они не хотят новых мигрантов, новых граждан США.
8: Да,
9: ну, естественно, да. Но это все политика Трампа, она к этому, да, и приводит. Поэтому смотрите внимательно, если летите в США, вы в положении, то там, у вас какая-то цель не та, которую, против которой они сейчас воюют. Будьте готовы, что будут какие-то дополнительные вопросы или на собеседование, или на границе.
8: Но если вдруг кто не знает, что если ребенок рождается на территории США, он автоматически может претендовать на гражданство.
9: Да, даже если он в самолете летит,
8: да,
9: над,
8: да,
9: США,
8: да,
9: тоже,
8: да,
9: может.
8: Да.
9: Ну и следующая новость. Я бы хотела обсудить с вами рейтинг автопрокатов. Британские эксперты составили рейтинг лучших и худших автопрокатов. Очень интересно, что лидером оказалась компания Cesar с Канарских островов. Те, кто были на Тенерифе, наверняка знают Cesar. Эту компанию, автопрокат,
8: да.
9: Она с очень таким красивым лого, разноцветным. 85% одобрения среди клиентов. А среди глобальных сетей лучшие это Enterprise и Alamo. А тоже, кстати, вот Аламу я пользовалась. Мне очень они понравились. Внизу таблицы Gold Car 52%, Dollar, Budget и неожиданно Avis.
8: Угу.
9: Смотри, на что жалуются клиенты, тех, которые не добрали. Навязывание дорогих некачественных страховок прямо на стойке, скрытые платежи и комиссии, медленная выдача машины в крупных аэропортах. Отсюда три правила проката. Страховку с полным покрытием лучше брать заранее, да, и онлайн. На стойке она всегда будет вам дороже. Отказываться под давлением их, как они продавливают, довольно сложно. У меня, кстати, тоже с Gold Car была такая история, что я потом еще заплатила за страховку, по-моему, около 200 евро. Тогда это было довольно много. Читайте обязательно, что входит в цену. До оплаты, депозит, франшиза, политика топлива. И третий совет, наверное, снимайте машину на видео при получении, при возврате, чтобы потом обязательно каждую царапину. Съемка, она экономит вам иногда, может, и тысячи евро споров. Давай, наверное, спросим наших слушателей, какой у них опыт. Мы все очень часто пользуемся услугами автопрокатчиков.
8: Я могу поделиться своим опытом. Я несколько раз, как балбес совершенно, попадал вот с прокатными машинами, с прокатными компаниями. Сначала это была, значит, история с кредитными картами, которые были не кредитными, а дебетными картами. Да, обратите внимание, если вы особенно в больших компаниях заранее, вы можете зарезервировать машину на каком-то агрегаторе, да, на себя там все-все. Но если у вас карта не кредитная, а дебетная, вот поинтересуйтесь, пожалуйста, перед вылетом, вот мой вам добрый совет, то на месте у вас будет проблема, просто-напросто эту машину не дадут. Потому что кредитка это одно, а дебетная карта это совсем другое для них. И вы можете там предлагать им наличные деньги. Ничего не работает. Ничего. И вы остаетесь вот на стойке, прилетели без машины, на которую вы рассчитываете. Это очень большая проблема. Одно дело, это один раз я так попал. Второй раз, когда опять-таки кредитная карта была у моей супруги, меня записали основным водителем. Опять-таки мы прилетели, говорит, нет, чувачок, не прокатит. Не прокатит.
9: Ну, твоя говорит, ну, вот, должна быть, да.
8: Моя должна быть, опять-таки, карта. И мы опять, как идиоты, там 2-3 часа звонили в букинг, там туда-сюда, там 15 раз звонок обрывался. В общем, потерянные нервы, потерянные деньги. Все изучайте на месте. Заранее и вот
9: досконально. Лучше, конечно, заранее смотрите обязательно на ваш самориск, да, потому что особенно в таких странах, где любят немножко смухлевать, да, там же вот юг Италии тоже не очень они там честны на руку, да. Обязательно смотрите на самориск, потому что вам сначала его снимут, ну, как бы, есть возвратный самориск, так называемый, то есть он у тебя там 1500, например, но в случае, если как бы потом страховка тебе вернет, не всегда это все возвращается, и можно очень сильно в этом смысле переплатить, так что если бронируете машину, обязательно смотрите на то, какой у вас самориск и что входит в страховку.
8: Да, а еще иногда ты можешь на месте заранее, опять-таки, онлайн купить полную страховку, а тебе в компании скажут, не-не-не-не-не, она у нас тут не действует, покупайте, пожалуйста, нашу страховку. И опять вот эта вся катавасия начинается. Действует, не действует, ты начинаешь дергаться, а что если я поцарапаю, а что если это, а что если то. В общем, с арендными машинами бывают. Бывают, скажем так, потерянные нервы, но, с другой стороны, огромные...

0: что мы еще можем рассказать? Давайте-ка мы вам расскажем про лучшего друга путешественника, про чемодан. Без чемодана, как известно, путешественник не путешественник. Если ты не летишь, правда, на бюджетной какой-нибудь компании с одним рюкзачком. Как, кстати, я очень люблю путешествовать. Некая компания, она называется «Титанер», это не реклама, это просто ради информации, вывела на рынок чемодан, дорожный чемодан из чистого титана. Ну, как можно догадаться,
1: а вес?
0: Компании. А сейчас скажу, модель ориентирована на повышенную ударопрочность, устойчивость к влаге, вот, и долговечность при интенсивных перелетах и частых поездках. Вес модели 4,7 килограмм. Вот, правда, не указано, какого размера этот чемодан. И самое главное, не указано, сколько он стоит.
1: Ну, если летать бизнес-классом и, в принципе, иметь ограничения по одному чемодану 40 килограмм, вполне себе можно позволить такой вес чемодана. Но если обычными рейсами, там, где у тебя 20 или 23, то, ну, наверное, не очень будет хороший. Если дорого стоит, значит, тоже пропадают они. Ну, кстати, вот по поводу пропадающих чемоданов, тут была тоже статистика, сейчас я тебе про нее расскажу. По поводу AirTag'ов, что AirTag в чемодане реально работает, минус 90% потерянных сумок. Есть ли смысл в метках, трекерах или нету? Доказали, что есть. Официальный ответ. Компания Сита, ее системой обработки багажа пользуются более 500 авиакомпаний, 2800 аэропортов мира. Они опубликовали свежий отчет, что если в чемодане лежит AirTag или другой какой-то трекер, то количество безвозвратных потерянных, именно безвозвратно, снижается на 90%. А там, где авиакомпании интегрировали функцию поделиться геопозицией в системе розыска, багаж возвращается на 26% быстрее. То есть маленькая метка за 30 евро официально признана лучшей страховкой от потери вашего чемодана.
0: А вот небольшой комментарий от нашего радиослушателя Михаила, который очень внимательно слушает нашу передачу. Яхта под названием History Supreme, 30-метровая, между прочим, суперяхта, известна как самое дорогое судно в мире, стоимость которого оценивается в 4,8 миллиарда, Юлечка, долларов.
1: Я знала, что эта тема кого-нибудь зацепит.
0: Пишет нам владелец этой яхты, Михаил. Ему стало обидно.
1: Я специально ошиблась.
0: Миш, признайтесь, это ваша яхта. Ну, признайтесь и покатайте Юлю, неверующую, что есть такие яхты, за 5 миллиардов долларов. И меня заодно ушла.
1: Самая дорогая, на которой каталась, стоила 150.
0: Дешевка какая-то по сравнению вот с этим вот суперсудом.
1: И не говори.
0: Давайте вот этой новостью закончим. Мы, помнится, в одной из прошлых передач рассказывали о всяких схемах мошеннических. И вот такая забавная новость. На Бали обезьяна выхватила телефон из рук британского туриста и убежала. Понятное дело, что она не была в сговоре.
1: Мошенница.
0: С другими мошенницами. Да, может быть, у них просто банда обезьяня такая. 19-летний Оривел Ройд был на экскурсии в индонезийском храме Улувату вместе с девушкой. Длиннохвостая макака выхватила у нее телефон, скрылась в окружающем лесу. Что любопытно. Спустя час Оливеру удалось определить местоположение пропажи с помощью приложения на телефоне девушки, после чего охранник храма разыскал длиннохвостую макаку, забрал устройство. Когда Оливер стал проверять телефон, он обнаружил, что обезьяна сняла длинное видео. Видео и сделала несколько селфи.
1: Как там она бегала? Ничего себе,
0: да,
1: слушай.
0: Может быть, не только и бегала, может быть, она хвасталась перед подругами и друзьями. Смотрите, что у меня, какой телефончик, да, от Оливера. Вот на этой новости мы прервемся.
1: Продаем до обезьянки, да.
0: Да, и обязательно продолжим.
2: Это «Магнитики» с Юлией Римлиной и Димом Харовым.

0: Вы слушаете повтор передачи «Магнитики».
1: Путешествие в прямом эфире. «Магнитики».
2: Итак, совсем скоро конкурс, а пока еще несколько новостей. Юль, прошу.
3: Да, и к латвийским новостям у нас есть туристические новости. На прошлой неделе буквально была история, которая прям взорвала латвийские соцсети по поводу того, как неправильно рассадили в AirBaltic'е Алису Витолу с 6-летней дочкой. Она летела из Афин. И была ситуация, что при регистрации ребенку система выдала место в середине салона, а маме в хвосте. Были интервью, я даже где-то мне попадалась в новостях, да. И очень интересно было, как эту ситуацию раскручивали и каким образом комментировала эта авиакомпания. Финализируя все это, могу сказать, что в итоге ребенка посадили рядом с мамой, то есть она летела из Афин, и на чекине все решили. Но когда ты едешь в аэропорт, а у тебя ребенок сидит на 30-м ряду, а ты на 15-м, это как бы не добавляет спокойствия в твою поездку. Поэтому рекомендуем, когда вы едете, когда вы летите с ребенком, делайте чекин заранее. Да? Скоро эта проблема уйдет, потому что в Евросоюзе уже будут правила, что нельзя будет детей рассаживать отдельно от родителей, но на данный момент, и тогда, наверное, система будет как-то перестроена, но на данный момент только младенцев должны посадить с родителями. Конечно, авиакомпании эту ситуацию решают уже на чекине. Почему был такой шумная вся эта история? Ну, вот делаем из этого выводы, что обязательно очень заранее делайте чекин, когда вы летите с детьми. Ну и классная, вообще просто совершенно замечательная новость, то, что у нас добавляется еще один рейс из Риги в Барселону. Когда у нас на одном маршруте, на популярном, на любимом, я думаю, многими маршруте, летает две авиакомпании, у нас резко падают цены. Так что я вас, всех любителей Барселоны, поздравляю, что уже можно бронировать билеты не только на AirBaltic, но и на Ryanair в Барселону. Так что с 27 октября будут рейсы установлены.
2: А у меня еще одна хорошая новость. Прямо сейчас мы организуем наш уже традиционный конкурс от Atlantic.com ЛВ, и кто-то из вас получит возможность выиграть 50 евро на ваше путешествие, возможно, даже в Барселону, почему бы и нет. Смотрите, мы загадываем вам страну и описываем ее. Сегодня вот такое описание. Тремя позициями описываем. Первая позиция. Одна из главных заповедей жителей этой страны звучит так. Человек рождается утомленным и живет, чтобы отдыхать. По-моему, очень мудрые люди живут в этой стране. Вторая заповедь. Второе описание страны. В этой стране живут очень высокие люди. Вот лидеры... Одни из лидеров, не буду говорить, Европы, мира и так далее. Очень высокие люди там живут. Ну и третье описание страны. Это очень популярная среди латвийцев страна для летнего отдыха. 25, 45, 25, 25. Присылайте свои версии. Какую страну вам загадали? Выигрывайте 50 евро.
1: В эфире «Магнитики».

0: Открываем фестиваль Элвы. До встречи в Юрмале.
1: Вы слушаете повтор передачи «Магнитики».
2: Магнитики. Включай и отдыхай.
3: По прогнозам, ближайшая неделя в Латвии снова обещает быть дождливой, но это совсем не повод откладывать лето, ведь до солнца всего несколько часов полета. Открывайте atlantic.lv, выбирайте отдых, который подходит именно вам. Ближайшие горящие предложения: Болгария с вылетом 11 июля от 590 евро на человека, Черногория с вылетом 12 июля от 610 евро на человека, Греция вылет 14 июля от 670 евро. Любите отдых по системе all-inclusive? Тогда Турция вылет 17 от 500 евро на человека, Египет от 640 евро. Если хочется совместить море, прогулки и атмосферу большого европейского города, отправляйтесь в Барселону. Вылет 16 июля, стоимость от 760 евро на человека. Все предложения уже собраны на atlantic.lv.
2: Это «Магнитики».
3: Давайте вернемся к нашему конкурсу. Мы загадали страну. Одна из главных заповедей жителей этой страны звучит так: человек рождается утомленным и живет, чтобы отдыхать. Там живут очень высокие люди. Популярная среди латвийцев для летнего отдыха страна. Спросили мы вас, что это за страна. Было много вариантов, что это Нидерланды. Вот, я думаю, что вряд ли Нидерланды популярная
4: среди... Видимо, это ассоциация все-таки высокими, да.
3: Вот первое, второе место именно с Нидерландами делит эта страна по высоте проживания живающего там населения. А был еще вариант... было много правильных вариантов. Кипр. Был вариант, что это Литва. Были варианты, что это Марокко, Португалия, Мадейра. Если не ошибаюсь, Мадейра — это не страна. И Норвегия среди вариантов были. На самом деле мы загадали вам Черногорию, друзья наши. Подруги, Черногория — одна из главных заповедей. Мы как-то уже читали эти заповеди, они прекрасны. Но одна из главных, под номером один: человек рождается утомленным и живет, чтобы отдыхать. Мужчины средний возраст.
4: Отдыхаем, путешествуем.
3: Да. Мужчины около 183-185 сантиметров. Средний рост, представьте себе, черногорцев. Женщины 170 метров. А первое, второе место как раз-таки с нидерландцами они делят. И популярная среди латвийцев для отдыха страна — Черногория. Да.
4: Очень популярная. Два раза в неделю перелеты по средам, по воскресеньям. Два с небольшим часа до Тивата. И вы из наших дождей, а я на погоду смотрела, там на ближайшие 10 дней все не очень приятно, можно улететь в солнце. И Черногория хороша в любой месяц сезона летнего, и в июле-августе, это такое классическое пляжное лето, а в сентябре-октябре, конечно, это уже наступает бархатный сезон, море прогрето, дороги более пустые тогда там. То, что буквально год-полтора назад там были проблемы, два, с тем, что очень много строительства было, дорог, и там трансферы задерживали. Сейчас уже эта ситуация, с ней гораздо, гораздо меньше проблем, так что Черногория ждет туристов, и она улучшает постоянно свою инфраструктуру. Очень важно помнить, когда вы едете в Черногорию, что это не страна ЕС, и они не в Шенгене. Да, но там евро. То есть евро все окей, а вот с интернетом, внимание, он очень дорогой, и поэтому выключайте мобильные данные, передачу еще в самолете, и, ну, либо сим-карту покупаете, ну, эту виртуальную, да, для интернета, или там на месте где-то за 15 евро можно купить местную сим-карту, где у вас будет интернет. Что важный момент. Ну, а в Черногории, конечно, там огромное... Есть где разбежаться в плане отдыха, все Адриатическое побережье, там есть и песчаные пляжи недалеко от Будвы, есть севернее будут более такие галечные, и очень прозрачная, красивая вода, бирюзовая, и обязательно, то есть, если такой вот топ-3 составлять, да, то обязательно ехать в Котор. Которский залив — это, кстати, самый южный фьорд, считается, Европы. То есть на кораблике мы вот плавали года два, по-моему, я была назад в Черногории, и вот ты проходишь по островкам, потом доходишь до самого города Котор, и там, конечно же, и вкусные рестораны, и подняться нужно наверх к крепости, ну, кто-то, может, пешком, кто-то на канатной дороге, современная канатная дорога 20 до 25 евро стоит туда-обратно. И весь залив вот у вас будет как на ладони. Второй must-have, который стоит попробовать, это каньон реки Тары. И проехаться там именно вот на рафтинг по вот этой бирюзовой воде. Кстати, один из самых глубоких в Европе, этот каньон, и второй в мире после... А, самый глубокий в Европе.
3: В Европе самый глубокий.
4: Да-да-да, второй в мире после Гранд-каньона. Зиплайн у знаменитого моста около 25 евро тоже стоит. Я не решилась, мы там проезжали, да, но... Экскурсия, кстати, если вы будете брать по Черногории, то смотрите осторожно, там будут очень длинные экскурсии, когда вы практически 12 часов едете в глубину материка, да, там спрашиваете, если вы не хотите так надолго провести время в автобусе, то обязательно спрашивайте, куда вас повезут.
3: Ну, а мы поздравляем нашего радиослушателя Андрея, который победил в нашем конкурсе. Возможно, именно в Черногорию отправится Андрей, использовав те самые 50 евро от atlantic.lv.
4: Ура!
3: Который он выиграл.
4: Поздравляем,
3: Андрей,
4: Андрей,
3: поздравляем вас.
4: Поздравляем вас.
3: Юлечка, спасибо огромное. Всем нашим радиослушателям также спасибо. И ярчайших впечатлений желает вам программа «Магнитики».
4: И не только от Черногории. Пока.
3: Конечно, пока.
2: «Магнитики».
0: СВХ плюс.

0: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
1: Spilva labi, iet kopā.
2: В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
3: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 9 июля пылесос для влажной и сухой уборки 55 евро. Комплект строительных уровней 7 евро. Инструмент Parkside всего за 3 евро. Lidl стоит того.
4: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.

0: Высокие – ближе к солнышку. Низкие – к пляжному песочку. Лопоухие – к радио. У всех свои плюсы.
1: Юль на плюсе.

0: Официальный хит-чарт. ТОП-20 СВХ+. Вместе с Эдгар Сторм.
1: Где там моя улица, на которой праздник, спросите вы? Так вот, прямо сейчас праздник в лице горячей двадцатки радиостанции СВК+. Начинается. Ее ведущий Эдгар Сторм вместе с вами. И прежде чем мы начнем наш супер праздник, давайте послушаем три самых супер праздничных хита ровно неделю назад. Итак, на третьем месте у нас красовалась Мия Бойко «Экспонат».
2: Экспонат, ты мой фанат.
1: Вторую строчку заняла Зиверт «Газ». Ну а на вершине горячей двадцатки радиостанции СВХ+, снова удержались они. Баинди, Акчо и Мот, их несомненно хит 2026 «Шаде». Да, эти ребята будут продолжать греметь не только во всех чартах, но и также в ваших сердцах. Удастся ли достучаться и на этой неделе до вас, в ближайшие 60 минут узнаем. Ну а пока начинаем с 20-й строчки, на которой группа «Винтаж» «Малахит».
0: 20. Место номер 20. СВХ+. 20.

0: не только хорошо поет, но также хорошо ведет свой блог, рассказывает о разных уголках планеты. И все это в одной личности, которая на этой неделе открывает и распечатывает музыкальные итоги недели. Группа «Винтаж», «Малахит», место номер 2 в сочке чарте СХ+. Кто затаился на 19-й, сейчас узнаем, но лишь скажу, что это новое вливание.
1: 19. Место номер 19.

0: знаете, стадион вверх, и его публика всегда находится в огненном танце. Это Holiday Boy, его новое вливание в горячую двадцатку «Loca La Vida». Место номер 19. Кто затаился на 18-м, сейчас узнаем.
1: 18. Место номер 18.
2: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый год. И как после валик уже играть в футбол.
1: СВХ+.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бурец Ипс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бурец Ипс АБЦ.
3: Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу.
4: Застрахуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его третьего дня рождения. Заходи на IF.LV.
5: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 17. СВХ+.

0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 16.
1: Место номер 16.
2: Каждый твой вдох я принимаю в объятиях ночи.
0: СВХ+. 16.

0: Официально Ваня Дмитриенко выпустил новый сингл «Недоступно». Никто знает, возможно, скоро и ртуть, и силуэт погаснут на фоне новой композиции. Пока же ртуть — самый горячий трек от Вани Дмитриенко. На этой неделе место номер 16, минус 2 строчки, 10 недель уже вместе с нами. Перед этим на 17-м Егор Крид, Артик Асти, «Карма». Они тоже отминусовали, но целых 4 строчки. И до этого на 18-й слушали новое вливание от Мари Краймбрери. Ты помнишь.
1: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм. 15. Место номер 15. СВХ Плюс.

0: как и так, композиция вышла. Ей присылают видео бывшие, настоящие и будущие невесты. И все так должно быть, ведь в нашу горячую двадцатку наконец-то врывается Катя Айова, или просто Айова, с ее новейшим синглом «Мы». Делает это причем на высокую 15-ю строчку. На этом мы не ставим точку. На новинках еще будут новые вливания, но о них поговорим немножко позднее. Пока же встречаем 14-ю строчку. Коста Ла Коста, Черри Черри Лейди.
1: 14. Место номер 14.
2: А ты пахнешь долгой. Черри, черри, черри лейди, за тебе не верю.
1: СВХ плюс.

0: 13. Место номер 13.
1: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
0: СВХ плюс 13.

0: показала, ну, практически многие свои июньские фотографии, как она отдыхает. На одну из фотографий попал даже Вань Дмитриенко. Ну и, конечно, Клавина Кокина. Мега любовь. Что ж, пожелаем дальше Клаве Коке влюбляться, сочинять новые треки и попадать в горячую двадцатку, как она сделала прямо сейчас с композицией «Дружить в губы». Клава Кока, «Дружить в губы» на этой неделе место номер 13.
1: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ 12. Место номер 12.

0: Оля. На дискотеку я тебя жду.
1: Дай мне свой номер.
2: Ох, чувствуем, это дерзкая парочка наведет шороху. Самая высокая новинка в нашем хит-чарте на этой неделе — это Серябкина, Дима Урих, 8901. Врывается в горячую двадцатку радиостанции СХ Плюс на 11-ю высокую строчку. Ну а нам пора отправляться в еще дальний и супер горячий путь под названием «С 10-го места по первое». Прежде чем мы этот путь начнем, давайте еще раз вернемся в историю и послушаем, с чего же мы сегодня начинали.
3: 20.
2: Ну, прям так энергично. 20-я строчка на этой неделе. Группа «Винтаж», «Малахит».
3: 19.
2: 19-е достается первой новинке в нашей горячей двадцатке на этой неделе. Это «Holiday Boy», «Loca La Vida».
3: 18.
2: От безумия вспоминаем про Мари Краймбрери. Ее новый сингл «Ты помнишь» на этой неделе 18.
3: 17.
2: Егор Крид, «Артик Асти», «Карма».
3: 16.
2: Ваня Дмитриенко, «Ртуть», место номер 16.
3: 15.
2: И еще одна горячая новинка, на этот раз это «Айова мы».
3: 14.
2: «Черри Лэйди» от «Коста Ла Коста» на 14.
3: 13.
2: На 13-й строчке «Дружим в губы» вместе с Клавой Кокой.
3: 12.
2: 12-я строчка достается «Крав Савайва», «Кошка».
3: 11.
2: Самая горячая новинка недели — Серябкина, Дима Урих, 8901.
3: Прямо сейчас лучшие из лучших. ТОП-20 СВХ+.

0: Oriflame. Он всегда делает это с чистым сердцем и большой любовью к делу, к своему музыкальному делу. И прямо сейчас мы слышим плоды его того самого дела. Oriflame Tanu открывает горячую десятку радиостанции SOHO Plus на этой неделе. Очень-очень горячий трек, по-прежнему с большим потенциалом, но его обгоняет моя Мишель на малиновой луне.
1: Топ-20 SOHO Plus. 9. Место номер 9.

0: летним вайбом и делиться не только музыкой, но и также подарками за снятые супер-видео под их трек. Это Федук и Джонни. Их совместная работа под названием «Лето» продолжает участие в нашей горячей двадцатке на этой неделе. Прям-таки находятся на 7-й строчке. Без изменений. 4 недели вместе с нами. Пожелаем им дальше удачи, так же, как и следующему участнику нашего хит-чарта. Это Зиверт и ее «Газ».
1: 6. Место номер 6.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ плюс 6.
3: Все мы изначально

20 СВ Хобьюс. 5. Место номер 5. СВХ плюс 5.

0: покорять мировую музыкальную сцену. Что уж говорить о том, что у него получилось достучаться до самого Тимбаленда. И, возможно, у них совместно скоро выйдет настоящий полноценный супертрек. Пока же Атвон Амур, супертрек — это «Широка река» вместе с Надеждой Кадышевой. На этой неделе они находятся на 5-й строчке. Отплюсовали 4 строчки, и 10 недель уже этот трек находится вместе с нами. Перед этим на 6-й Зиверт «Газ», а вот дальше будет и радостно, и немного обидно. Радостно, что этот трек отплюсовал целых 6 строчек. Нерадостно, что чуть-чуть не хватило до призовой тройки. Это «Go Артур», «Эгоист».
1: 4-4. Место номер 4.
2: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
1: СВХ плюс. 4-4.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм. Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Ну что, мои маленькие любители, полазить по музыкальным горам самых хитовых композиций недели радиостанции СВХ Плюс. Мы находимся на финишной прямой и совсем скоро узнаем, кто на третьей, второй и первой строчке. Но прежде... давайте послушаем с 10 по 4.
0: 10.
1: Прям так горяченечко начали. Мест номер 10 на этой неделе. Holy Flame, Тону.
0: 9.
1: На 9 поддержала жару моя Мишель на малиновой луне.
0: 8.
1: Там, где она, там всегда хитово. Это Bear Wolf Phoenix. Место номер 8.
0: 7.
1: Седьмая строчка достается летнему вайбу от Джонни и Федук «Лето».
0: 6.
1: Sweet Dreams. Нет, это другое. Зиверт Газ. Место номер 6.
0: 5.
1: Вон Амур. Надежда Кадышева. Широка река.
0: 4.
1: И совсем чуточку, чуть-чуть, не хватило Го Артуру «Эгоиста», чтобы попасть в горячую тройку. Он на этой неделе место номер 4. Как бы не сложилось
0: это не кино. Топ-20 СВХ Плюс. Бронзовый призер этой недели. 3. Место номер 3. СВХ Плюс.

0: многих композиций «Горящие двадцатки» прям-таки веет летом 2026. А именно замечательной порой, которую мы многие называем как отпуск. Для всех тех, кто собирается, для всех, кто собрался и кто прямо сейчас прям-таки находится в том самом заветном отпуске, Филатов и Кэрос среди счастливых людей, место номер 3 в «Горящей двадцатке» радиостанции СВХ+. 6 недель этот трек находится в «Горящей двадцатке», отплюсовал одну строчку, но этого было недостаточно, чтобы обогнать вице-лидера.
1: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер 2.
2: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на 1000 карат. Носи меня на руках. Я растаю в них, как шоколад.
1: СВХ+.

0: Музыкальный экспонат, который прямо сейчас, ну, на разрыв из любого утюга доносится. Это, конечно же, Мия Бойко. Экспонат. От этого у нее огромное количество концертов. И сама Мия Бойко признается, что, ну, очень много, очень устает и восстанавливается всегда, делая себе солевую ванну. Делает ванну, насыпает туда много-много соли и лежит. И каково было ее удивление, когда она открыла для себя целые солевые бассейны. Вот это для нее открытие. Для нас скоро будет открытие в виде первой строчки в хит-чарте радиостанции СВХ+. Совсем скоро мы узнаем, кто же добрался до нее.
1: Песня номер один этой недели.
0: Музыка с древних времен объединяла людей. В этой компании прям-таки все срослось как надо. Боинзи, Акчо, Мот объединились и создали вместе композицию под названием «Шаде». От этого их успех втройне стал ярче. Боинзи, Акчо, Мот, Шаде. Место номер один хит-чарте радиостанции СВХ+. На этой неделе повторно. На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю.
1: Номер один.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканца. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканц Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: вы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережин. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
2: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
3: А зачем мне горы, реки или моря, если ты не моя?
2: СВХ+.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: Скоро встреч на мятых простынях цвета мат.

0: такие свежие и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl. Молодой картофель в сетке 1 килограмм 77 центов. Потрошенный цыпленок без антибиотиков 1 килограмм 2,79. И творог 9% 1 килограмм 3,59. Lidl. Стоит того.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Ar tinti var izpausties citur. Veskredit digitālajā filiālē dokumentus pārakst elektroniski. Ienāc Veskredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
3: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
4: и радио «СВХ Плюс» представляют программу «Магнитики».
3: Каждый вторник с 18 до 19.
4: По вторым воскресенья с 11 до 12.
3: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
4: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
3: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
4: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
3: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
5: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотни дней, я обернусь фениксом.
6: СВХ плюс.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть.
2: Лето, которое можно...

ВХ+. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ+. Радио, которое...

0: выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буля Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буля Цимс АБЦ.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā Rīgas miesnieks. Fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 €. Maxima.
2: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
3: Jūrmalā lietā. Tī vēčerā, katorē nepavtarētsā. Laima randavu Jūrmalā 2026. Eta živoj zvūk. Neožidanī duēti. I tā samaja atmosfēra, radi katorē vazvrašājūtsā snova i snova. 24, 25 и 26 июля концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм Фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

0: акционерное общество «Латвийс кредитнемой полизибс программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Предложение супервыходных в Lidl. С 11 июля маленькие сливовидные томаты 500 грамм, €49. Филе лосося с кожей 1 килограмм, €10.49. И смесь орехов 200 грамм, €99. Lidl. Стоит того.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

25 августа в зале «Дзинтари» особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети «Билетсервис».

Утро для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь, не любовь.

0: Побежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: Плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается. Я сильно пьян.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

0: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmugures kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буля Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буля Цимс АБЦ.
2: Предложение супервыходных в Lidl. С 11 июля маленькие сливовидные томаты 500 грамм, евро 49. Филе лосося с кожей 1 килограмм, 10,49. И смесь орехов 200 грамм, евро 99. Lidl. Стоит того.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтере».

0: танцую танго.
1: СВХ плюс.
0: Жизни бывает мало таких дней. Тихое счастье, будто бы на небесах.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!

0: ребят, хорошего настроения. Можно не возвращать.
1: Лето на
2: Лето. Лето на плюсе. СВХ плюс.

Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām, pērkot vienu 320 gramu iepakojumu kanēļa maizītes Latvijas maiznieks par 4,99 eiro, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti, olīvu izpaidu eļļa gustolu, 3 litri, 10,99 eiro. Pērkot vismaz 3 kaķa konservus Nutribalance mus, par vienu maksā 37 centus. Rimi!
1: Сюрприз для любителей трюфелей. В этом месяце в Хесбургер попробуйте бургер с трюфелями и беконом всего за 5 евро 20 центов. 100% говядина, котлеты из сыра со вкусом трюфелей, хрустящий бекон, салат Фрилис и Хесбургер майонез с паприкой.
2: Августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети Билеты Сервис.
3: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
4: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
3: Каждый вторник с 18 до 19.
4: С повтором воскресенья с 11 до 12.
3: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
4: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
3: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
4: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
3: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: Золотой запас радио СВК плюс.
1: Перекресток семи дорог. Вот и я. Если сто раз с утра все не так.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех.
3: Занова, ты такой странный. Мало ли, знаешь, я встала.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

У нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс. Лето. Лето. На плюсе.

0: Утречка для всех.
1: Добрые глаза часто за слабость принимают.
0: Только хиты.
2: Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
2: Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

музыка для всех. Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори только хиты. Ты скоро не спишь.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

сонце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе. Лето на плюсе.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

горами. А ты помнишь, как любовь кушали руками, как вино розе пили и смеялись. Нам казалось, что мы в мире, да только радость и вечность, и солнце, и розы, и нежность.

0: Лучшая музыка. Лучшая.
1: Помнишь, как в школе?
0: Процентные хиты.
2: Ты влюблена, ты сама виновата, девочка, дай-ка сладкая вода.
0: Музыка для всех.

0: СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно.
1: Лето. Лето на плюсе.
2: Летом на фесте, потанцуем вместе, в каждом твоем жесте видится любовь.
1: СВХ Плюс.
3: В этот летний

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.

лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Я слишком люблю, когда

0: Полет.
1: В Golden Saga и ювелирной фабрике номер один весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер один. Украшения, которые вдохновляют.
2: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
3: Atlaiž vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
4: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātors. Akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro. Visos CNC salonos un cec.lv.
5: Jūrmalā lietā. Tī vēčerā, katorē nepavtarētsā. Laima Randavu Jūrmalā 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!

0: музыка для всех.
1: Я натяну два крыла, и ближе ты.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: garšu spilva plauktā.
1: Spilva labi, iet kopā.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Акционерное общество Латвийс кредитнемей полизибс программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Сюрприз для любителей трюфелей. В этом месяце в Хесбургер попробуйте бургер с трюфелями и беконом всего за 5 евро 20 центов. 100% говядина, котлеты из сыра со вкусом трюфелей, хрустящий бекон, салат фрилис и хесбургер майонез с паприкой.
5: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.

0: СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты.
1: У нее глаза, два бриллианта, три карата, локоны ее.
0: На радио, которое слушает тебя.
1: Я словно замираю на руках твоих.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканса. Вести на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

рядом.

0: стырил янтарь у антры и старту, Тарас и статр. Едет в Татры и старту, антрин янтарь, антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

которая вокруг, на радио, которое...

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

Red Lepsi. Только хиты. Только твоя музыка. Которая вокруг на радио.

0: В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойный, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставлю.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Лето.
1: Лето,
0: которое можно слушать.
2: Лето. Лето на плюсе.

0: Weekend Лепси. Только хиты.
1: Ты играешь в игры, правила которых

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+. Лето на плюсе.
1: СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ плюс.

0: Акад, хорошего настроения. Можно не возвращать.
1: Лето на
2: плюсе. Лето. Лето на плюсе.
3: С ума мы сошли, в голове иллюстрации. Как мы полетим, мне нужно...
2: СВХ+.
4: Мы снова танцуем.

0: СВХ плюс.
1: Синенькая юбочка, ленточка в косе. Кто не знает Любочку?

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: А где прошла ты? Нам упала звезда, там светила луна.
0: Только твоя музыка.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

0: радио, которое рядом. Пускаем пульс, тайные ответы. Я тебя узнал, узнаю, где ты. СВХ плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

0: что предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: Лучшая музыка.
1: Носила в туфли, примерила и не намерена всю мою душу несет на руках.
0: 100% хиты.
1: Я отвезу тебя домой, и город тихо растворит.
0: Музыка для

0: СВХ плюс.
1: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком хорошем.

СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!

которая слушает себя. СВХ+. Радио, которое...

0: А напиши мне кремом от загара на спине три буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето на плюсе.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: У нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс.
1: Лето. Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.
3: Я катедры в кофелене. Дайте Оскар этой богине.
1: СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Как у тебя дела? От твоего тембра по телу дрожь. Честно, я не ждала, что ты когда-то меня наберешь. Ты снова будто мой. Все так же шутишь и смеешься, только теперь чужой. Больно, давай не будем о прошлом.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка в Алдыре из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый год. И как после валиков шли играть в футбол.
1: СВХ+.
2: За солнце

которую слушаешь ты. Скажи, bye, bye, bye. На радио, которое слушаешь.

СВХ+. Радио, которое тебя понимает.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ плюс. Лето на плюсе.